Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Елисей. Урок первый. Ребята, сегодня я начну рассказывать вам о пророке Елисее. Вы помните, как Елисей и Илия вместе перешли через Иордан, и Илия был вознесен на небо? Елисей все смотрел в небо. Он с трудом верил собственным глазам. Только что в огненном вихре Бог забрал на небеса его друга и учителя, пророка Илию. Должно быть, Елисей радовался за своего друга, но в то же время и печалился. Теперь он остался без него. Елисей поднял плащ, оставленный Илией. Это был тот самый плащ, которым Илия когда-то накрыл Елисея, давая понять, что Бог избрал его на особое служение. Когда Елисей направился назад к Иордану, он чувствовал себя одиноким. Подойдя к воде, он подумал, что нужно как-то перейти реку. Совсем недавно Бог сделал так, что вода в Иордане расступилась, когда Илия ударил по ней плащом. Елисей знал, что отныне он будет служить Богу так же, как служил Илия. Но будет ли Бог совершать свое дело через него, как когда-то совершал через пророка Илию? Елисей взял плащ Илии и ударил им по воде. В то же мгновение Бог ясно показал Елисею, что он пребывает с ним, потому что вода в реке расступилась перед Елисеем. Как велик наш Бог, не правда ли? Теперь Елисей точно знал, что стал Божьим пророком, человеком, избранным Богом, человеком, через которого Бог будет обращаться к своему народу.

На другом берегу реки Елисея ждали 50 человек, которых называли сынами пророков. Сыны пророков были учениками Илии. Он готовил их к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Сыны пророков глубоко уважали Илию как Божьего пророка. Теперь же они увидели, как Бог заставил воды реки расступиться перед Елисеем. Мужи поклонились Елисею. Они знали, что Елисей будет служить Богу, как когда-то служил Илия. Бог, конечно же, благословил Елисея. Бог благословляет тех, кто служит Ему. Каждому, кто принял Господа Иисуса верою, как своего Господа и Спасителя, необходимо служить Господу. Бог достоин служения, потому что Он всемогущий Бог, Он Царь царей. Земным царям служит очень много людей. Бог же намного могущественнее любого земного царя, и служить ему можно по-разному. Некоторые люди трудятся для Господа, исполняя обязанности пастора, либо оказывают медицинскую помощь в далекой стране, либо помогают бедным и рассказывают об Иисусе. Других людей Бог призывает служить ему своей жизнью в родной стране. Возможно, поэтому некоторые из этих христиан стали учителями воскресных школ и теперь рассказывают детям о Господе Иисусе. Богу можно служить по-разному, и Бог благословляет тех, кто трудится для Него. Сейчас мы с вами послушаем песню «Мой уголок», и потом я расскажу вам дальше.

Елисей был избран на служение Богу, и сыны пророков видели собственными глазами, как Бог благословил Елисея и помог ему перейти через Иордан. Однако сыны пророков удивились, где же Илия? Они не знали, что Бог забрал Илию на небеса. Сыны пророков подумали, что Бог просто перенес Илию в другое место и решили отправиться на поиски. Елисей пытался отговорить их, но сыны пророков настаивали. Лишь мгновение тому сыны пророков поклонились Елисею, а теперь и слушать его не хотели. Наконец, Елисей позволил им отправиться на поиски. Через 3 дня бесплодных блужданий сыны пророков вернулись. Если бы они послушали Елисея, им не пришлось бы попусту тратить время и силы. Однако юноши усвоили урок послушания. Теперь они будут послушны Елисею, потому что он говорил правду и служит Богу. Ребята, ослушаетесь ли вы тех, кто служит Богу? Тех, кто трудится для Него. Елисей служил Богу, и многим людям, конечно же, нужна была его помощь. Пророк отправился в прекрасный город Иерихон. Город был поистине прекрасным. Здесь росли высокие пальмы и изысканные цветы, аромат которых наполнял воздух. Все в этом городе было замечательно, кроме одного. В городе возникла большая проблема. Источник, воды которого наполняли колодцы города, испортился. Вода стала непригодной и даже опасной для питья. Вероятно, уже все жители Иерихона знали, что Елисей стал Божьим пророком. И городские старейшины, проявляя уважение к пророку, обратились к нему за помощью. «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна», — говорили они. Елисей знал, что проблема с водой даст жителям Иерихона возможность увидеть Божью силу и попечение. Бог сказал Елисею, что нужно сделать. Пророк попросил жителей города дать ему новую чашу с солью. Вероятно, такое решение проблемы могло показаться немного странным, но Елисей послушался и сделал так, как сказал ему Бог. Ребята, и вы слушайтесь Бога во всем, потому что Бог всевидящий и всезнающий, и Его подсказки всегда правильные. Елисей послушался Бога, он сделал так, как сказал ему Бог. Чашу с солью пророк отнес к источнику, высыпал соль в воду и сказал: «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровою». Неужели так и произошло? Давайте прочитаем, что сказано в Библии. А читать я буду из 4 книги Царств, 2 главы, 22 стих. Там написано так: «И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Да, Бог совершил чудо. Он солью очистил воду. Теперь воду можно было пить и использовать для полива посевов. С тех пор никаких проблем с источником в Иерихоне больше не было. Елисей послушался Бога, и Бог благословил его. Через пророка Бог помог жителям Иерихона. Дорогие ребята, если вы служите Богу, Он благословит и вас. И также благословит и других через вас. Он будет через вас помогать другим людям. Когда вы служите Богу, совершаете хорошие поступки, окружающие начинают замечать, что вы отличаетесь от других. Они видят, что вы дитя Бога, и, возможно, захотят больше узнать о Боге, которому вы служите и которого слушаетесь. Через Елисея Бог помог жителям Иерихона. Вода в городе стала пригодной для употребления. Елисей вышел из города и направился в сторону гор, где располагался город Вифиль. В Библии мы читаем, что когда он шел дорогой, из города вышли ребята, вероятно, подростки. Их было больше 40. Они очень неуважительно отнеслись к Елисею. Послушайте, как они нагрубили ему. «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Ребята насмехались над Божьим слугой. Ребята грешили против Бога,
Вместо того, чтобы прислушаться к пророку Божьему, они насмехались над ним. Да, Елисей служил Богу, а отроки, то есть ребята, которые должны были проявить уважение к нему, просто насмехались над ним. Елисей обернулся и посмотрел на них. Пророк попросил Бога наказать насмешников за непочтение к Богу. Заметьте, не к нему, а к Богу. Вероятно, ребята продолжали издеваться, но смех неожиданно прекратился. Из леса вышли две медведицы и напали на ребят. Теперь им было не до смеха, они очень испугались, а 42 из них погибли. Какое ужасное зрелище! Я уверена, что все, кто услышал об этом происшествии, на всю жизнь запомнили, как важно чтить Бога и его пророка. Елисей же оставил Вифиль. Оттуда он направился к горе Кармил, а затем в Самарию, столицу Северного царства Израиля. Здесь Бог совершил много чудес через своего пророка Елисея. Очевидно, вести о том, что происходило в городах, которые посетил Елисей, распространились по всем городам и селам. Израильтяне теперь не сомневались, что Елисей служит Богу, и Бог его благословляет. А вы, ребята, чтите Бога и Божьих служителей. Я желаю вам, чтобы вы всегда слушались Господа Иисуса, читали Его Слово и жили, как там написано. И тогда и вас Бог благословит, а также и других людей, с которыми вы будете встречаться. Да благословит вас в этом Господь!

если об этом узнают. Мастерить было страстным увлечением Удо. Из-за этого он часто забывал выполнить школьное домашнее задание. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство, звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Госпожа Мэдер радовалась способностям своего сына, но тем не менее беспокойство вызывало у нее небрежное отношение его к учебе. Накануне отец запретил Удо заниматься какими бы то ни было механизмами. «И если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами», — сказал отец. Удо знал, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он уже разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Удо стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Удо это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Удо оглядел комнату. «Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы!» К их механизму Удо до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Смотри у меня, будь умницей! К нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки!» Удо очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца и потому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Удо быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправского механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Удо осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно. Как интересно устроены часы», — подумал он. Некоторое время он еще восхищался удивительным механизмом, расположенным отдельными маленькими деталями на столе. Взглянув на стрелки рядом стоящего мерно тикающего будильника, Удо вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Удо был прямо-таки горд собой. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16 часов 45 минут. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздались три мелодичных, негромко звучащих удара. Удо очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Удо уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает в кладовой. «Этого только еще не хватало», — подумал Удо. «Но что мне теперь делать?» Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Это ведь услышат родители! В нелегком раздумье Удо ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Удо поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая.
Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался шум ключа в замочной скважине. Отец отмыкал входную дверь. Удо вышел, поприветствовал родителей. Про часы, однако, ничего не сказал. Затем он удалился в комнату и продолжил чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на наручные часы.

который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде, хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Удо сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова: «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил: «Я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Удо прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро Огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Удо задумался: «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал отца, и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно все всем станет известно». От этих мыслей Удо стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужествен и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Господин Медер улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Удо, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил». Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына. «Я опять мастерил, папа, но впредь я буду послушным». Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз. «Ты что-нибудь сломал при этом?» – спросил отец. «Нет, не сломал, папа», – ответил Удо более радостно. «В самом деле ничего? Что же у тебя сегодня было в руках?» «Я только хотел посмотреть, как выглядят изнутри вон те старые часы». «Ну и?» – отец испуганно посмотрел на драгоценные часы. «Они идут, однако», – облегченно сказал он и снова посмотрел на сына. «Пожалуй, я бы этого и не заметил, если бы ты ничего не сказал». «Нет, папа, в том-то и дело, когда я…» Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Господин Медер громко рассмеялся. «К счастью, на этот раз опять все обошлось благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок». Удо облегченно вздохнул. «Но это уже точно, я не буду больше разбирать механизмы», — сказал он. Отец погладил Удо по голове. «Не говори так уверенно, я ведь тебя знаю. В Библии, в книге Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Но успокойся, все уже в порядке». «Все?» – неуверенно спросил Удо. «Я думаю. Или у тебя еще что-то есть?» «Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже не виноват. Он ведь без сомнения все видел». Отец снова принял серьезный вид. «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у него прощения, согласен?» Удо радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого, просящего его об этом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В наших прошлых лекциях мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина или ее устройство. В третьей главе этого послания, изучение которое мы начнем сегодня, идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. Именно об этом мы с вами будем говорить в нашей сегодняшней лекции. В этой лекции мы поговорим о качествах, которыми должен обладать пресвитер или пастор церкви, а в нашей следующей передаче пойдет речь о требованиях к диаконам. Давайте прочтем первый стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Фраза «верно слово» буквально означает, что это утверждение вполне соответствует действительности и было многократно проверено и подтверждено практическим опытом. То есть искреннее стремление человека к положению служителя в церкви – это вполне естественное и похвальное желание верующего. Кроме того, фраза «если кто епископство желает» подразумевает, что человек всеми силами стремится к положению епископа. Слова Павла несут в себе оттенок непреодолимого стремления к чему-то. Я полагаю, что человек, который действительно обладает надлежащими для этого качествами, должен стремиться к обретению соответствующего этим качествам положения в церкви. Он должен стремиться к такому служению, или, если хотите, к такой должности в церкви, когда он сумеет полностью раскрыть и использовать все те дары, которыми его наделил Святой Дух. А если Дух Святой не наделил этого человека подобными дарами и не направляет его, тогда это будет поистине трагической ошибкой стремиться и желать епископства или какого-то иного служения в церкви. Также эти слова Павла подразумевают, что в церкви должны быть несколько епископов, а не один. Надо сказать, что по поводу термина «епископ» существует много непонимания, а также встречается несколько различных толкований, предлагаемых преподавателями различных церковных групп. Те христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, основной акцент делают именно на этом слове и на его толковании. Слово «епископ» буквально означает «управляющий». Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, пасторов называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Однако никогда пасторов ранних церквей не называли преподобными, как это имеет место в некоторых церковных структурах сегодня. Поэтому я не считаю, что проповеднику стоит именоваться подобным образом. Я придерживаюсь мнения, что такие понятия, как старейшина и епископ, относятся к тому же самому человеку. Христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, конечно же, не согласятся со мной. Однако я считаю, что использование термина «старейшина» по-гречески «пресбютерос» относится к человеку, который занимает какую-то должность в церкви и, кроме того, подразумевает, что данный человек является зрелым христианином. С другой стороны, использование термина «епископ» в греческом языке – это слово «епископос» имеет отношение к самой должности, которую данный человек занимает. В связи с этим два данных понятия относятся к тому же самому человеку или к его должности.
В ранней церкви ни один епископ не обладал властью над другими епископами или старейшинами. У епископа одной поместной церкви не было власти над другими церквями. По крайней мере, в Слове Божьем упоминания подобной практики мы не встречаем. Более того, даже Павел, который был основателем целого ряда церквей, великим миссионером и апостолом, никогда не говорил о себе как о епископе какой-то церкви или как о человеке, который как-то управлял церковью. Иными словами, служитель — это человек, который служит церкви, а не правит в ней. Вот почему тот, кто стремится к епископству, то есть стремится послужить общине в должности епископа, доброго дела желает. Тем самым он ищет для себя место, где бы он мог послужить своей церкви. Но для того, чтобы иметь возможность служить своей общине в должности епископа, человек должен обладать определенным набором качеств, а также должен быть лишен определенных черт. Об этом говорит нам апостол далее. Прочтем второй стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Здесь нам перечисляются необходимые требования, предъявляемые к старейшинам, то есть все те качества, которые должны быть присущи настоящему служителю. Во-первых, он должен быть непорочен, или по-другому безупречен. Однако безупречность служителя вовсе не подразумевает, что никто никогда не будет упрекать его ни в чем. К сожалению, друзья, необходимо понять одну важную истину. Если когда-нибудь вам доведется занимать какое-то место в служении церкви, причем это может быть абсолютно любая должность в церкви, вас все равно будут обвинять в самых разных проступках и даже грехах. К этому, друзья мои, надо быть готовым. Однако самое важное при этом, чтобы все подобные обвинения не имели под собой никаких реальных оснований и не соответствовали действительности. Старейшина должен быть непорочен. Непорочен в том смысле, что его нельзя признать виновным во всем том, в чем его обвиняют. Вскоре после того, как я был приглашен стать пастором в одной из больших городских церквей, у меня гостил один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии. Мы беседовали, и он спросил меня, как мне нравится быть пастором большой и известной церкви. Я ответил ему так. «Это служение предоставляет мне превосходные возможности и открывает замечательные горизонты для служения. Однако при этом я должен признать, что оказался в совершенно новом для себя положении. Меня обвиняют и упрекают во множестве самых разных вещей. А я никак не могу отстоять свою правоту, потому что невозможно дать исчерпывающий ответ всем тем, кто что-то говорит про меня. Поэтому я решил для себя, что буду просто проповедовать Слово Божье, забыв обо всяких попытках защитить себя в глазах людей. Мой учитель с улыбкой выслушал мой ответ, а затем сказал, «Хотя бы радуйтесь тому, что все те проступки, в которых вас обвиняют, не соответствуют действительности». И знаете, друзья, мне нравится это положение, в котором должен находиться любой достойный епископ. Его упрекают и обвиняют, но он безупречен и невиновен. Следующим требованием к епископу является то, что он должен быть одной жены муж. Это требование можно истолковывать двояко. Во-первых, оно может подразумевать, что епископ должен быть женатым человеком. Мне лично кажется, что именно это имел в виду Павел в данном случае. Но ведь сам Павел не был женат, скажете вы. Вынужден с вами не согласиться, дорогие мои.
Я придерживаюсь мнения, что апостол был когда-то женат, и что его жена умерла. Дело в том, что Павел не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женатым человеком. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично. Возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много и подолгу путешествовать. Когда я только стал пастором, я еще не был женат. И мои друзья часто подтрунивали надо мной, говоря, что у меня нет права называться пастором из-за моего холостого положения. При этом они ссылались именно на данный стих, в котором сказано, что служитель должен быть одной жены муж. Однако я думаю, что основное значение этой фразы состоит в том, что епископ или старейшина не должен иметь двух жен. Полигамия или многоженство, если говорить более простым языком, было распространенным явлением во времена Павла. А двоеженство было, несомненно, доминирующим. Однако служитель в церкви должен был являться мужем одной жены. Следующим требованием к старейшине церкви является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Причем это относится лишь к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что человек, занимающийся служением в церкви, обязан быть лишен чувства юмора. Юмору и веселье всегда есть место и в жизни, и в церкви. Жизнь предоставляет нам достаточно поводов для серьезности и для огорчений, чтобы лишать себя возможности повеселиться и порадоваться в тех обстоятельствах, когда это вполне уместно. Однако человек, занимающий положение служителя в церкви, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, епископу или пастору должна быть присуща благочинность. Это означает, что он выдержан и умерен во всем. Старейшина в церкви должен быть спокойным и выдержанным человеком, а не легкомысленным и импульсивным. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина в церкви должен поступать и вести себя упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами. Я знал одного служителя, который своими необдуманными поступками нажил себе огромное количество неприятностей. По общине поползли слухи о том, что у него завелся роман с какой-то женщиной из церкви. Учитывая все те сведения, которые дошли до меня из самых разных источников, я совершенно уверен, что этот пастор был абсолютно невиновен во всем том, в чем его обвиняли. Однако, несомненно, что он проявлял необдуманную беспечность в отношении своих поступков. Это был еще молодой служитель, и нередко после вечерних мероприятий в церкви он без всякой задней мысли предлагал отвезти домой одну из женщин в церкви. Он просто подвозил ее до ее дома, а затем возвращался к себе. Все это делалось совершенно искренне и от чистого сердца, но привело к тому, что некоторые люди начали переглядываться и обсуждать это. Я лично считаю, что поведение служителя или пастора должно быть выше всяких нареканий и не допускать даже оттенка двусмысленности. Никакие поступки не должны допускать возможности истолкования их в неприемлемом для репутации пастора свете. Еще одно качество пастора — это страннолюбие. Это означает, что старейшина должен быть гостеприимным человеком. Это должен быть человек, который радушно приглашает своих помощников и других служителей в свой дом. И, наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя.
Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, потому что не считаю, что кто-либо вправе становиться старейшиной в церкви, если он не может верно и интересно преподавать Слово Бога. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Далее мы подходим к иной категории требований, к отличительным чертам человека, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Прочтем третий стих. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Служитель не может быть пьяницей и драчуном. Этот человек не должен иметь тяги к спиртному, а также он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своей позиции посредством силы. Еще одна отличительная черта пастора – это отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать любовь к деньгам. Сребролюбие – это корень всех зол, как говорит нам Павел в этом самом послании в 6 главе, в 10 стихе. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То, как служитель обращается с деньгами, будь то его собственные деньги или деньги его церкви, может привести к серьезной беде. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы и размышлять над различными проблемами. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве служителей или лидеров. И, наконец, служитель не должен быть сребролюбив, что опять-таки относится к любви к деньгам, но также подразумевает некую форму идолопоклонства, фактическое поклонение деньгам. Это не должен быть человек, который ставит стремление к деньгам выше всего остального в жизни. Кроме личных качеств служителя, его семью также должны отличать определенные характеристики. Прочтем 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищис от Церкви Божией?» Человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Далее, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Это предостережение, к которому сегодня нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае епископ не должен быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. Иногда в отдельных общинах случается, что какой-то человек стал христианином всего лишь неделю назад, а ему уже предлагают стать служителем или выступать с каким-то свидетельством, но он попросту еще не готов для этого. Я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда проводил свои библейские занятия в одной большой церкви. В этой общине появился один весьма известный в обществе человек, который не так давно покаялся и пришел ко Христу. Этот человек был хорошо известным и популярным актером. И вполне естественно, что руководители церкви попытались выдвинуть его на передний план. Однако нужно понимать, друзья мои, что делу Христа наносится реальный урон,
когда еще совсем юные в вере люди пытаются рассуждать о вопросах доктрины, в которых сами разбираются очень плохо. Причем опасность еще кроется в том, что такие неокрепшие в вере христиане могут возгордиться и подпасть под осуждение сатаной. Гордыня — это был самый большой грех сатаны. Но нередко гордыня оказывается грехом, постигающим проповедников или служителей в церкви. Это опасность, грозящая всем нам, друзья, и она заслуживает особой осторожности, когда дело касается жизни церкви. Последним требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности епископа, это его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне стен церкви. Прочтем 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, если человек имеет дурную репутацию перед внешними, если он не оплачивает своих счетов и не выполняет взятых на себя обязательств, если на него нельзя положиться, или он попросту лжец, такой человек автоматически должен быть исключен из числа потенциальных кандидатов на должность служителя церкви. Ибо если это такой человек, о котором я только что сказал, то он был бы гораздо лучшим представителем сатаны, нежели представителем Христа. Мы обсудили все те качества, которые должны отличать истинного пастора или епископа церкви. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы, христианские служители и простые прихожане, сделали все от нас зависящее, чтобы наши лидеры соответствовали тем требованиям, которые приводит здесь апостол Павел. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.